0: Нам я дам. Нам я дам. Нам я дам.
1: Манифону.
0: My brother. Зиндеги хе джандува.